0: Wow, thank you.
1: 他唱到这首歌的时候你很感动对不对？
0: 对。
1: 小姑娘小姑娘你好漂亮，小姑娘小姑娘你的未来不可限量，加油莫维蒂。
0: Thank you。
1: 好的，小姑娘小姑娘，现在我们要看看你的分数能不能超过这个姑娘。到底哪个姑娘会到第一名的位置，我很好奇，准备好了吗？
0: 准备好了。
1: 好，接下来看看莫维蒂的分数能否超过塔提亚。塔提亚现在的得分是130分，全场最高分，莫维蒂能否超过她呢？
2: trong một cái đêm thi với cái chủ đề sôi động dynamic, một nghệ sĩ Nam Phi hát tiếng Trung Quốc trên sân trên đất nước chủ nhà Trung Quốc thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời.
1: Xin khán đại màn hình. Wow! 恭喜莫维蒂132分。各位，还不是最后的结果。这还只是专业评审的打分，但不管怎么样，让我们恭喜莫维蒂现在暂列第一，祝贺你。好，有请下一位，时间继续交给苏醒。
3: 好的，接下来要登场的是来自俄罗斯的朋友博格丹，欢迎。
4: Wow, you do look like a prince today. Very handsome, very shiny. So...你准备了什么样的一个动作舞蹈交给我们？
5: Русский народный присядка.
3: OK, 那来吧，展示吧。我这个人就不能接受别人挑战，我这么大的动作我也可以来。Come on. 可以了，可以了 ，That's enough.好了啊，也没有想过来主持这个节目会遭遇这么大的身体方面的考验啊。那我们现在掌声有请博格丹，准备好你的舞台，请闪亮登场。
5: Потому что это эффектно, необычно, типа когда мужчина поет контртенор высокую женскую оперную парию и потом переходит резко на рок с расщеплением. Ну, я давно хотел его сделать, долго это все планировал.
6: Я срываю пиджак, когда стою наверху.
7: Сенжонг зайди, шанжахо. И лям мяо.
5: Нет, типа серьезно, вы кажется, что легкое, ужасно сложно. Нелегкое. Я не слышу, чтобы кто-то такое делал в принципе, поэтому мне очень хотелось удивить зрителя и сделать такой номер.

0: 谢谢希丽娜一高。第一位登场的选手，说真的，没有压力是不可能的，状态非常好。接下来，基于本国评审回避的原则，有请国际专业评审和国际大众评审，请打分。
1: Так что я дала высокий балл китайской участнице. У нее была очень красивая песня, мощная. Она держалась очень уверенно.

Этим летом звезда шелкового пути привела меня в Китай. И сегодня вечером я хочу рассказать вам прекрасную историю любви. Песню «Can't Help Falling in Love».

0: book bag. So saya rasa saya berminat dengan culture yang dia bawakan, iaitu opera style.
1: 俄罗斯的这些小伙子在舞台上的那种张力和那种表现力，我觉得非常的棒。谢谢博格丹，我们用他熟悉的方式为大家加油，乌拉乌拉乌拉。接下来，各位国际专业评审，还有国际大众评审，请打分。
2: Bogdan, que tem uma voz inicialmente de tenor, uma voz muito grave, mas que vai também ao agudo com uma tranquilidade, com uma harmonia muito grande.
3: Bogdan from Russia, his rich deep tone just is so like haunting and just filled the room. So yeah, there's a lot of different moments in the performances that are still imprinted in my mind.
1: 好，打分完毕，请锁分。
4: Здравствуйте всем. Я очень рада видеть вас на этом конкурсе.И еще очень важно, я хотела бы отметить, что ваше отношение к деталям, тонкое чувство фразировки музыкальной и динамики, все это делает очень цельным и выразительным ваше выступление. Я желаю вам удачи.
5: Спасибо.
1: 我还要告诉大家一个小秘密，就是博格丹他非常厉害。你知道吗，他的演出服他一出场的时候，哇，简直就是王子，另外一个王子 another prince， 很帅气。他的服装全部都是自己一针一线做出来的，自己设计自己做的。哇
6: Can you make me a costume?
1: Can you?
7: 可以的，
1: 可以呀。
6: 谢谢 Thank you.
1: How long you have beenmaking your costume?
7: This?
1: Yeah, maybe, yeah.
7: Like 1 week.
1: 1 week. And since when? 1 year ago, five years ago, 10 years ago?
7: 10.
1: 10 years. 十年前就已经开始做自己的演出服了。哇。自己动手丰衣足食。好的，接下来我们来看看国际专业评审给我们的选手博格丹打出了怎样的分数。莫威蒂紧张吗？